Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Преобразился си на горе Христе Божий, показав учеником Твоим славу Твою. Як уже можа, куда воссияет нам грешным свет Твой пресносущный. Молитвами Богородица, Святодавче, слава Тебе. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты и сила за истина, возрастивша на плод живота Тебе молимся. Молись, Владычица, со святыми апостолы, помиловать и души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне. Поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш Бог спасати. Святый Боже, святый грех и святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех и святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех и святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыку, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.

Аминь. На горе преобразился Иси, яко же в мечах ученицы Твои, славу Твою, Христе Боже, видишь, а дай гдать узрит распинаемо, страдания уба уразумеет вольное, мирови же проповедят, яко Ты из сего истину отчая сияние. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время и на всякий час на небеси и на земли, поклоняем и славим и Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, много благоутробнее, иже праведное любя и грешное милуя, иже вся зови ко спасению, обещание ради будущих благ сам Господи приими. И начал час всей молитвы, и исправь животных к заповедям Твоим.

Во время оно, поят Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возведи их на гору высоку едины, и преобразися пред ними,

Отвечав же Петр и рече ко Иисусови: Господи, добро есть нам здесь быти, аще хочеши, сотворим здесь три сени, Тебе едину и Моисееви

нем же благоволив, того послушайте. И слышавши ученицы, подоша ницы и убояшася зело, и приступли Иисус, прикоснуся их и рече, восстанете и не бойтеся, возведши же очи свои, никого же видиша, токмо Иисуса единого, исходящим им с горы, заповедаемый Иисус глаголя,

Господи нашего, призри милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, все бобрани хотящие, ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите, погубите, единый народ и я, восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подожди нам силой Твоею, победу верным чадом Твоим, по единстве русских церкви ревнующим, воспешествуй, в духе братолюбия крепи, и от беда избави, запрети раздирающим, во омрачению умов и ожесточению сердец, гризу Твою, я же из церкви живого Бога, и замыслы их неспровергни, благодати Твоей власти придержащих, ко всякому благу настави, и мудростью обогати, вожди, воины и все защитники Отечества нашего, в заповеди Твоих утверди, крепость духами спасли,

недугующие и страждущие, укрепи и исцели, смятение и печали, сущим надежду благую утешение подожди, всем же водися убиенным и от ран и болезней скончавшимся, прощай греху дары и блаженное упокоение сотвори, исполни нас, я же в тебя верю, надежде любви, постави паки во всех странах, святые Руси мир, единомыслие, друг от друга любовь обнови, людях твоих, якоды едины усты, единым сердцем, исповемости тебе, единому Богу, Троице святей, славимому, ты боишься заступление и победе, и спасение, уповающим на тебя.

Bunun

начальствующих, учащих и учащихся, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем, всегда непресни во веки веков, преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы православные, весь священничество.

0: Хотя если человече тело владычен страхом приступи до него по личися, огонь боясь божественный же бег, кровь по общению, первые примирися тебя печалившим, та же дерзая таинственно брачная, прежде причастия страшной жертвы, животворящего тела владычности, помолись образом за трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Божий наш, источник жизни бессмертия, вся твари, видимая и невидимая Содетелю, изначально Отца сопресно сущный, Сын и Собезначальный, при многие ради благости, в последние дни в полчеволкисе, распныся, погребыся за ныне, благодарные и злонравные, и Твоей крови на вью рослевшее грехом естество наше, сам бессмертно царю примимое грешного, и преклони ухо Твое мне и услыши глаголы мое, согреши по Господи, согреши на небо пред Тобою, не есть достоин возреди на высоту славы Твоя, прогневай бы Твою благость Твоей заповеди приступив, и не послушай Твои повеления, но Ты, Господи, не злобицы, долготерпелив же многомилостив, не предал себя погибнути, со беззакомием моими моего всячески ожидая обращения, Ты бы рекалась и человека, любча пророком Твоим, я, как хотением, не хочу смерти грешника, но еже обратитесь, живы быть ему, не хочешь бы, владыка, создание Твоей руку погубите, не же благоволишь, погибели человечестей, но хочешь всем спастись, в разум истины прийти, тем же осачи недостойны есть в небесе и земли, и зия в ревенной жизни, сего себя повинув греху, и сластем по работе во Твой скорбних образ на творение создания Твое бы, не отчаивая Своего спасения каянны, на Твое же безмерное благоутробие держа прихожду, прими во меня человека любче Господи, яко же блудницу, и яко разбойника, яко мотаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, немощи человеческой исцеляй, труждающиеся обремененных себя призывай, упокоивай, не пришли да призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всякой скверной плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во сразе Твоем, и я когда чистым сведением совести моей святынь Твоей часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови имей Тебя мне живущее, пребывающее, со Своим и Святым Твоим Духом, и Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, не же да немощен буду душе и же тело, но же недостойно тем причащайся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать часть святынь Твоих, Духа Святого общения, в напутие живота вечного и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, я, когда и аз со всеми избранными Твоими общим буду нетленных Твоих благ, я же уготовился, любящим Тебя, Господи, в ниже преславленности во веки. Аминь. Господи, Боже мой, веми гоней застойни же доволен, да постров нидиши храма души моей, я за неже весь пустопался есть, и не имаше во мне место достойно. Неже главу подклонительно, я, кажется, с высоты на сраде смирился себе, смирись и ныне смирение моему, я, кажется, воспринял себе тепе, и в яслых бессловесных возлищи сица восприими, и в яслых бессловесных моей я души воскверненное мое тело в нити, я уже не удостоилась в нити зачерять и согрешники в дому Симона прокаженного, так и золи в нити в дом смиренном моей души, прокаженная грешная, я же не отринулась подобно мне блудницу и грешную, пришедшую прикоснувшуюся тебе, сица умилосердися мне грешным приходящим и прикасающимся, и яко же не возвышался из скверных и я уста нечистых, целующих, то ниже моих возвышайся, скверших он на уста нечистых, ниже мерзких моих и нечистых у стен, скверного нечистившего моего языка, но будет мне уголь пресвятаго твоего тела, и честные твоя кровь, возвещение, просвещение, и здравие, смирение моей души и тела, в облегчении тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действа, вот гнание и возбранение злага моего лукавого обычая, во умышлении страстей, снабдении заповеди Твоих, приложение божественное Твоей благодати и Твоего царства присвоение, небо яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая, на неизреченную Твою благость, да не на мнозь удаляяся, общение Твоего, от мысленного волка зверу уловлен буду, тем же молюсь Тебе, яко единственный свят Владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, сервиса и утробы, сегоби обнови, и в корени страх Твоего у десех моих, и освящение Твое неотъемлемо. От меня сотворить будь мне помощник и заступник, окормляя в мире живот, восподобляя меня, одестую Тебе в расстоянии, со святыми Твоими молитвами, молениями, пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей, и пречистой силы всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Иди нечистый, нетленный Господи, за незвичайну милость человеколюбия наше все восприему смешение, о чистых и девственной крови пачейся заворотшая тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и сила Твоей восприятием уже творящее спасительное страдание восприемы, крест гвоздя копия смерть. Аминь.
1: Духа. Дорогие братья и сестры, этот праздничный, торжественный день, когда Господь облистал свою красоту Божества, хотелось бы поделиться с вами мыслями святителя Феофана Затворника на этот праздник. Слово Феофана Затворника на преображение Господне. Своим преображением Господь показывает, до какой славы возводит Он в себе человеческое естество, а через него и всякого человека. Но преображение внутреннего человека невозможно без действия благодати Божественной, которая дается в святых таинствах. Празднуя преображение Господа, постараемся уразуметь смысл его. Не для себя явил Господь посредством преображения славы своего Божества в человечестве, поскольку Он всегда пребывает в этой славе. Он хотел показать, до какой славы Он возведет в себе всякого из нас. Слава преображения есть наша слава в Господе Иисусе Христе. Он как бы говорит нам, вот каковы должны стать все вы. Истинно Слово Господне. Воистину, для пребывания в славе Божества предназначены все верующие во имя Его. Но явимся мы таковыми уже по втором пришествии Христова, по воскресении всех. Явимся, если только окажемся того достойными. Спрашивается теперь, как же сделаться нам достойными того? Надобно всей временной жизни преобразиться внутренне, чтобы в будущей вечной жизни воспринять славу, в кое явил Господь свое человечество в преображении. Вот о чем после сего да будет все попечение наше, вся забота наша, как открыто через апостола Павла. Он сказал, призваны мы созидаться по внутреннему человеку, в другом месте, преображаясь от славы в славу, Господня Духа. Если в нас внутренний или потаенный сердце человек, как открыто нам, есть, то мы должны о нем заботиться. Об этом слышали все, как говорит апостол Петр женщинам-христианкам. Украшением вам да будет не внешнее плетение волос и украшение из золота или лепота одеяния, но потаенное сердце человек, не истление кроткого, молчаливого духа, и же есть пред Богом многоценно. Или, как в другом месте говорит апостол Павел, «Молюсь, чтобы вы утверждались во внутреннем человеке, Духом Божиим. Всего-то потаенного человека надлежит нам возводить от славы в славу». Говорит Господь, «Я свет в мир пришел. Свет этот есть свет истины, принесенный им на землю, свет ведения божественного. Наш ум померк, стал тьмою. Приходит Господь и просвещает его. Когда вместо истины входит в ум ложь, ум омрачается, а когда истина вновь возвращается в него, то ум просветляется и входит в славу свою. Слава ума – это познание истины. Чем более усвояет ум наш истину Господню, тем более он восходит от славы в славу. Хотите ли возвести ум свой в славу преображения Господня? Исполните его истинную, которую принес Господь на землю. Все мы знаем, в чем состоит эта истина. Ее объясняет нам символ веры. Истолковывает катехизис, то есть книга, объясняющая истины веры. И она исповедует следующее, что Бог есть, и Он есть троичен в лицах, Отец, Сын и Святой Дух, Троица единосущная, нераздельная. Он говорит нам, что Бог сотворил мир словом своим, промышляет о нем, и о каждой твари в нем, а всего более о человеке. Также говорится, что кроме всего видимого мира есть другой, невидимый, мир духа бестелесный, из коих часть отпала от Бога, и богоборствует в ожесточении. Также говорится, что мы сотворены для блаженства, но приступив заповедь по внушению духа злобы, пали в прародителях и бедствуем по праведному суду Божию. Также сказано, что Бог явил к нам беспредельное милосердие, благоволив Сыну Своему снизойти на землю, воплотиться и пострадать за нас. Также сказано, что Господь Иисус Христос крестной смертью оправдал нас, открыл нам вход к обильным дарам Святого Духа. Также говорится, что Дух Святой по вознесении Господа Иисуса на небо, излиясь на святых апостолов, через них на всю Церковь всех верующих в Христа, учредил на земле Церковь нашу, врачевательницу, просветительницу, освятительницу. Также сказано, что всякий, кто, сочетавшись с Церковью, находится в Духе ее, тот только и ходит в истине и готовит себе блаженную вечность. Также сказано, что смерть разлучает душу с телом, которые по воскресенье снова соединятся и будут вместе, или блаженствовать, или страдать вечно, судя по тому, кто как действовал на земле. Вот они истины. Кто усвояет себе одну из них за другое, тот прогоняет ложь, тьму за тьмою, все более и более вступает в область света. А чей ум исполняется все истины, и так сочетается с нею, проникается, что не только допускает, не допускает никакого помышления противного, напротив, всякое помышление свое, весь свой образ мыслей подчиняет ей, этой истине, ею проверяет. Тот прогоняет из себя всю тьму и становится всецело светлым и светоносным. У того ум есть ум Христов, как говорит апостол. Пойдем же далее. Бог сотворил человека праведным, или, как изъясняет преподобный Макарий Великий, украсил его всякой добродетелью, страхом Божиим, смирением, кротостью, воздержанием, любовью и прочими добродетелями. Когда внял человек совету змея, вместе с тем восприял себя семя злобы, самостной, то есть гордости, которое, разросшись, произвело целое терние страстей, заглушивших собой добродетели. И каждую добродетель заслонила и заглушила противоположная страсть. Стал человек вместо кроткого буйным, вместо смиренного гордым, вместо носителя любви ненавистником и завистником, вместо общительного притязательным и своекорыстным и прочим. Был человек светел, светом правоты и святости, и стал омрачен злобой, страстями. Пришел Господь восстановить первую нашу праведность. И вот что Он заповедует. Блаженни нищие духом, блаженни кротцы, блаженни миротворцы, блаженни чистые сердца, блаженни терпеливые. Отбросьте, говорит, страсти, бесчистящие вас, омрачающие, и вы будете блаженны. Восставьте в себе чистоту нрава, в коей блаженство ваше пратится дам, и все блаженствуют святые небожители. Будьте святы, как я свят, говорит Господь. И тут нет ничего преувеличенного, ибо мы созданы по образу создавшего нас Бога. Образ испорчен в грехопадении. Надо его восстановить. Как? Так же, как художник восстанавливает испорченные картины. Они угадывают формы частей, подыскивают краски, как было в оригиналах, и восстанавливают. Таким образом, часть за частью, всю картину, как она была в начале. Страсти пришли вместо добрых расположений и обезобразили нас. Надо восстановить доброе расположение, противоположное страстям. И так станем противиться, противоречить страстям, когда те возгораются в сердце. Погасим гнев и будем просить у Бога кротости. Подавим самость и попросим любви. Отгоним помыслы зависти и укрепимся в сострадании, в сорадовании и сострадании. Перестанем осуждать и будем хвалить. Перестанем только присваивать и будем отделять от имения ближнего, и так прочее. Так страсть за страстью, искореняя с усилием, добродетель за добродетелью насаждая в себе, мы будем возвращаться к прежней чистоте, как говорит апостол, отлагая ветхого человека и облекаясь в нового, созданного по Богу, в правде и в преподобии истины. Свет истины, а также и чистота святости и бесстрастия – это две стороны преображения нашего внутреннего. Ни того, ни другого сами собой сделать мы не можем. Поэтому Господь обещал и подает нам благодать свою божественную святых таинств. Искра ее полагается в святом крещении, питается огненность ее во всю нашу жизнь в святом покаянии и причащении, а возгревается, раздувается при вере и доброделании, то есть участием в регулярном молитвенных освятительных чинах Церкви. Когда искра, падшая в горючее вещество, раздувается ветром, то скоро превращается в пламень. Так и в нас. Когда искра благодати, нами воспринятая в крещении, поддерживание покаянием, очищением, возгревается нами посредством трудов благочестия, то она добро светит только внутри нас, даже вовне. Говорит Господь, огонь пришел и обрещен на землю, и как бы хотел, чтобы он уже скорее возгорелся. Огонь этот есть действие благодати Всесвятого Духа, нешедшего в виде огненных языков, возгревающая ревность духовную в сердцах тех, кого его принимают. Станем же ревновать о хранении и усилении этого огня. Когда есть этот огонь в сердце на человека, тогда никакой труд не тяжек, и все нам легко. Он приносит мир, чистоту и силу. И есть то же, что крылья у птицы. Птица на крыльях возлетает на воздух. И в нас этот благодатный огонь восторгает дух наш к Богу. И не мыслью только, а делом возводит нас к божественному совершенству. Огонь вещественный нечистоту, нечистую руду расплавляет, извлекает оттуда чистый благородный металл. Подобно тому и огонь духа переплавляет, очищает нечистую природу нашу. Даже более того, он срастворяется с нами. Благороднейший металл, подлитый в медь, сообщает ему приятный звук, чистый. Так и благодать, растворившись с духом нашим, сообщает ему свою божественную чистоту, внутренне сознаваемую и вовне проявляемую. Господь да поможет всем нам так трудиться в вечности, чтобы преобразиться внутренне здесь, а по смерти тела сподобиться войти в славу Божию в будущем скончаем веки.

же первый, первый есть Марс, еще и ты си самое причастное тело Твое, си не самое чистая кровь Твоя молитва Твоя. Помимо меня, прости мне прегрешение мое, больно и невольно. Я же словом, я же делом, я же ведьмом. Из подобия меня осужденного, причаститесь и причистить Твое Таинство. Восстание грехов жизнь вечно мир. Вечер Твоей тайны, Деси Божий. Причастника, причастницу я прими. Не во врагу Твою тайну поверь, не на царники да мне прийти вуда, но я ко разбойник исповеду Тебя. Помяни мне, Господи, во царстве Своем. Да не в суд ли в осуждение будет мне причащение причистых Твоих тайн, Господи. Новое исцеление души и тела. Аминь. Все прихожу и смертному царю.

горячий страх на Христо Ісусе, достойно благодарим Господа за святих.

Ja, ja, det är det.

на град нареши, единородного Твоего Сына Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и тем плода без смерти нам даровать, сами ныне плоды сей виноград, благослови и нас, рабы Твоя, вкушающие от Него истинного винограда, причастники, сотвори, неврежденную жизнь нашу сохрани, мир нам всегда даруй и вечными Твоими неотъемлемыми дарование жизни нашу проси, молитвы пречистая, Владычица нашей Богородицы и Преснодева Марии, всех Твоих святых, от века Тебе благоугодивших, яко благо и человек весь Бог и сил, Тебе славу воссылаем, изначальному Отцу, соединороду Твоим Сыном, с Пресвятым и Благим и животворящим Твоим Духом,

положив и верующих тебя пользование творение твоими, сам благослови предлежащие плоды сия, словом твоим молимся тебе милости и человеколюбием, единородного сына твоего, с ним же благословенности, со пресвятыми благим и животворящим твоим духом, ныне пресни во веки веков.

Boha sláva, teď tvrdíme svět učeníky a apostoly, Kristus istinný Boh náš, malitvě přičistě svojí matě, svatých slavných i svěchvalných apostol, i že svatých otce našeho Ивана, архиепископа Константина Галатаса, Господ, преподобных и Бога Господи славших, всех великих и радостных, всех святых, помирай нас и спасет, яко благо,

боюсь грешного, но вообще, как мне быть святым, Твое сподобилось, и благодарю Тебя, как мне недостойного. Причаститесь, причисти Твоих небесных даров сподобилось, и, ну, Владыка, человека, любчи нас, ради мира жив, воскреси, даровал нам страшно сия, и животворящая тается во благодеяние освящения души телес наших. Даже быть имя мне выселение души же и тела, познание всякого сопротивного просвещения, очи сердца моего, мир душевных, моя сил, веру непостыдную, любовь и лицемерную, в исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение Божественное Твое, благодати Твоего Царства, присвоение новосвятыни Твоей теме, сохраняем Твою благодать, поминаю всегда, не к тому себе живу, по Тебе нашему владыцу, благодетелю, так осеку житие, о надежде живота вечного, пресносущный достигну покой, и держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость, зрячих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бесистина желание неизреченное веселье, любящих Тебя, Христе Божий наш, и Тебя, боясь Тварь во веки, аминь. Владыку Христе Божий, Царю веков, и Создателю всех, благодарю Тебя всех, яжеми и сиходов благих и обречений пречистых, и же творящих Твои таец, молю бы Тебя, блажа человека, любче, сохрани меня кровом Твоим, и все не грелу Твоею, и дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайся святынь Твоих, восставление грехов в жизнь вечную. Ты бы, если хлеб животный, сочник святыни подать и благих, и Тебе славу восылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Да, выпиши мне плоть Твою волю, овенцы, и опаляй недостойно, да не полиши меня, Содетель мой, паче же продива уда моя во вся состава, во утробы в сердце, попалите мне всех моих прегрешений. Душу очисти, сойти помышления, состава труди, скосми в купе, чувств просвети, проступи, делицу сегомец, пригвози страху Твоему, присно покры, соблюди же, сохрани мя отца, как дело, слово душа тленного, очисти ее мою красиме, удобри, разуми, просвети мя, покажи мя Твое селение, единого духа, не к тому селение греха, да яко Твоего дому, ходом причащения, яко огнями не бежит, всякий злодей, всякая страсть, молитвенки Тебе приношуся, святые, чина начале же бесплотных притечу Твоего премудрые апостолы, всем же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы благоутробни прими, Христе мой, и Сыном Света содела Твоего служителя, Ты бы единый сие свечение наших, блажа души светлости Тебе липоподобно, яко Богу и Владыцу славу все воссылаем на всяк день. Тело Твое, Святой Господи Иисусе Христе Божий наш, да будет мне живот вечный, кровь Твоя честная, в оставлении грехов, будешь же мне благодарение сей в радость, здравие, веселье. Страшно же второе пришествие Твое, с подобными грешного, стать одесную славы Твоя, молитвами пречистая Твоя, Матери всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченная моя души, надежда покрою, прибежище утешение, радование мое, благодарю Тебя, сподобило меси недостойного, причастника быть и причиться к телу, честные крови Сына Твоего, но росшая истинный свет, просвети моя умное очи, сердце я же сочи, бессмертия росшая, Боже, возри мое мишленного греха, меже милость Вага Бога, Люба благоутробная, Мать, и помилуй меня, дашь мне умиление, сокрушение в сердце моем, и смирение мыслей моих, и воззвание в пленении и помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, не осуждено приимати, причисти к тайну священия, в исцеление души же тела, подашь мне слезы покаяния и исповедание во еже пейте, славите Тя во сяди живота моего, яко благословенное и преброславленное сила веки, аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видится очи мои спасение Твое, есть же сил, готово пред лицем всех людей, свет в откровении.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, живец и ся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приди, селися, ныне, очисти, всякие скверны, спаси, блажен.

Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети истили немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш.

лица Твоего судьба моя, изыди точи мои, да видит о правоты, искрусила еси сердце мое, посетила еси ночи, искрусил мне еси, не обретися во мне неправда, я, когда не возлаголит уста мои, дел человеческих, на словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы мои, во сидях Твоих, да не подвижутся стопы мои, аз возвах, яко услышал меня, еси Боже, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы мои. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тебя, противящиеся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока, в крови крыла Твоею покрыши меня. От лица нечестивых остраших меня, врази мою душу одержаши. Тук свой затворишь, уста и глаголаша гордыню, изгоняющие меня ныне, обыдоши мои очи мои, возложишь, уклоните на землю, обвяжши мои хлеб готов на лов, и яко с ними набитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори я, запни им, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твои от рак руки Твои, Господи, от малых от земли, раздели о животе их, и в сокровенных Твоих исполнится чрево их. Насытившихся сынов оставишь останки младенцам своим, а же правду явлюся лицу Твоему, насыщуся в них, да явите мись о славе Твоей. Тебе, Господи, возлегу душу мою, Боже мой, на Тя уповак, да не постыжуся вовек, ниже да посмеет меся врази мои, люди терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконнущие, боче пути Твой, Господи, скажи мне, стезян Твоим, научи меня, наставим на истину Твою и научи меня, яко Ты си Бог, спас мой, Тебе терпех весь день, помяни щедроты Твои, Господи, милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моей, я и неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни меня Ты. Ради благости Твоя, Господи, благ и прав Господь, всего ради закона положи согрешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути, Господни, милости и истины, изыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, мог Бог есть. То есть человек, боясь Господа, закона положит ему на пути Его же из воли. Душа Его в благих водворится, и семья Его наследит землю. Державу Господь боящихся Его, завет Его явит им. Очи мои, внука Господу, яко то и столит от сети нози мои. Призрена мя, помилуй мя, яко единород нищ есть мал, скорби сердце моего умножишася. От нужд моих изведи мя, вишь смирение мое, труд мой оставився, грехи моя. Вишь враги моя, яко умножишася, ненавидение неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави меня, да не постыжуся, яко уповах на Тя. Не злобиви и прави, перепляхуйся мне, яко потерпек Тя, Господи, избави Божия Израиля от всех скорбей Его. Помилуй меня, Боже, повелица милости Твоей, по множеству щедроту их очисти беззаконие мое, наипаче имя беззаконие моего от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, знаю грех мой предо мной, и свыну Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворив. Я, когда обратишься во совесе Твоих, и победишь у них, да судите Ти, себе беззаконие, зачат есть и мовы грехе, вразима, мать моя, сибо истинно возлюбилась и безвестная, и тайне премудрости Твоя явил меси, огропиши меня и совами, очишися мышами, почесне губилюся, слухом доси радости веселья, возрадуются кости смиренные, отрати лице Твое грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, содержи во мне Божий, духа в обнови в утробе моей, не отвежи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Надышним утверди меня, ночью беззаконные путем Твоими нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от крови Божий, Боже, спасение моего, возрадуйся язык мой правде Твоей, Господи, усни мы отверзиши, и уста мои возлетят хвалу Твою, яко ощебу воскотилась и жертвы, дал бы хубость и сожжение неблаговолейшее, жертва Бога Дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог нынче жит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сион, и досадишь ты стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды возношения сожигаемые, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Преобразился Иси на горе Христе Божий, показав учеником Твоим славу Твою, яко же можа, куда высияет Ты нам грешным, святой, пресносущней молитвами Богородицы, светодавча, слава Тебе, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Богородица Ты, и сила да истина, возрастившая на плод живота Тебе, молимся, молись, владычи за святыми апостолы, помиловать и души наша. Господь Бог благословен, благословен, Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш Бог спасатель.
святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй.

Тебе законе наше, святые посетие, исцеление мощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наше, же истинно на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, и хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди

горе преобразилась, и сияка же меча в пущенице Твоей, славу Твою, Христе Боже, видишь, да их дася узят распинаемо страдания, убою разумеют вольные, мирами же проповедят, якой Ты сего истину, очи сияние. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле, поклоняемый, славимый Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, многоблаготрупный, ниже праведный, любя и грешный, милый, и же сейчас за веки спасения, обещание родителей.

Боже, Вседержителю, Господи, Сыне, Единородный Иисусе Христе и Святой Душе, Единобожество,

ваше звание и избрание творите, сия потворяще не имати согрешите никогда же, си всего обильно преподаста вам выход в вечное царство Господа нашего и Спаса Иисуса Христа. Сего ради не обленюся воспоминать и присно вам о сих аще и ведите и утверждение се в настоящей истине. Праведно помню, да не лежи едьме всеми тереси, восставляйте вас воспоминанием. Веды, яко скоро есть отложение тересе моего, яко же и Господь наш Иисус Христос сказал мне, почуся же и всегда имейте вас по моим исходе, еже о сих память творите, не ухищрен.

самовидцы, пыще величествуя онного, приемба от Бога Отца, Отца честь и славу, глас пришедший к нему такову от велелепной славы. Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же аз благоизволих. И сей глас мы слышахом с небесец шедший, с ним сущий на

благовестителя святого апостола, евангелиста Матфея.

отвечавшись, отрывище по Иисусами, Господи, добро есть нам где быть, аще хочешь и сотворим где ты.

се глас из облака глаголя, сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволив, того послушайте. И слышавши ученицы, погошеницы,

никакого же видишь, токма Иисуса Единого, исходящим им с горы, заповедать им Иисус.

Твоим. Невредденно жизнь нашу сохрани, мир нам всегда даруй, вечными по имени объемными дарования жизнь нашу украси. Выше чистой Владычица нашей Богородицы, Христадио Марии, и всех святых Твоим, от века Тебе благоугодивший, как благ и человека любит Бог Иси, и Тебе славу воссылаю, преднокрайному Отцу, Твоим народным Твоим Сином и всем святым.

Father, by your goodness, right here for this year. О, вам, молим Тебе, милости и человеколюбие, единородного Сына Твоего, им же благословенности, все предсказуемые и благим, и же прямо.

0: Слава тебе, Боже!
1: Благодарю тебя, Господи, Боже мой, я князь, умеющий грешника, но общниками быть и святынь твоих сподобилась, и благодарю тебя,

0: Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, так и сего жития и шеда надежды живота вечного, пресносущный, достигну покоя, где же празднующий глаз непрестанный и бесконечная слава зрящих Твоего лица доброты неизреченную. Ты выси истинное желание, неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя, боится Тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Божий, Царю веков и задетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миси подал благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств, молю бы Тебя, блажие человека, любче, сохрани под кровом Твоим и сенью крылу Твоею, и дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святым Твоих восстановлений грехов и жизнь вечную. Ты быси хлеб животный, источник святыни, подати благих, и Тебе славу высылаем, с Отцем и Святым Духом, ныне присни во веки веков. Аминь. Дай выпечь мне плод Твою волю, огонь сия, опаля, недостойно, да не опалишь меня, садетелю мой. Паче же пройди во уды моя, вся застава во утробы сердца, попали терни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составу утвердись косми в купе, чувств просвети простую пятерицу, всего венцы звезди страху Твоему, присно покрыться в люди же, и сохрани мя тяга дела и слова души тленного, очисти умы и украси мя, удобри в разуме и просвети мя, покажи мя Твое селение единого духа, и не к тому селение греха, да яко подам причащение, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу вся святые, чина начале же бесплодных притечу Твоего мудрый апостол, и к тем же Твою нескверную чистую Матерь, их же мы бы благоудробнее в Риме, Христе, мой Сыном света задела Твоего служителя, Ты бы освятись и освящение едины наших, блажи души светлость, и Тебе любоподобные, яко Богу владыца, славу все высылаем на всяк день, тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная, во оставление грехов будем живи благодарение, все в радость, здравие, веселье, страшное же и второе пришествие Твое сподобим и грешного стать, и одесную славу Твоя, молитвы бесчисленные Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица, Богородица, света во мраченной моей души, надежда, покровье, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господу, белыми и сие недостойного, причастника быть и чистого тела и честнее крови Сына Твоего, но родшая истинный свет, посети мое умное и сочи сердце, я же источник бессмертия, родшая животворимя умышленного грехом, я же милостивого Бога, любо благоутробной Матери, помилуй меня и дашь мне умиление и сокрушение сердца моим и смирение мыслей моих, и воззвание пленений к умышлениях моих, исподоби меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистых тайн освящения, восцеления души же и тела. И подашь мне слезы покаяния, исповедание, во ежепетии, славите Тебя во все дни живота моего, яко благословенные и препрославленные все во веки. Аминь. Ты не отпущаешь раба Твоего, Владыка, благоголу Твоему с миром, яко видишь то, отче мои, спасение Твое, я жизнь угодула пред лицем всех людей, свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресне во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети истили немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресне во веки веков. Аминь. Отче наш, же истинно на небесах, да святится имя Твое, да приди Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Аминь. Услышь, яко же светлость огня воссияша, благодать вселенную, просветение серебро, любя, мира и сокровища снизка, высоту на смиренном мудре показал, но Твоими слове Сына казуя, Отче Иоанне Златоусте, молись славу Христа Бога, спастись от душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественную благодать, и Твоими устами все учишь, и поклоняйтесь от Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блаженни, преподобни, достойны хвалим Тебя, и сего наставник, яко божественное являя, и ныне пресный во веки веков. Аминь. Представительство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но придури, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву почисти, но моление представительствующее, присно Богородице, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Мудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую, херувимую, славнейшую, без сравнения, с Серафимом, без исцеления,

0: нашей, сущей во гроте, Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Jeszcze są.

Помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посетитель.

от силы в силу явится Бог богов сегодня, Господи Боже, силу слыши молитву мою внуши Божию оковне. Защитничи наш, верь Божий, пресы на лице Христа Твоего, як лучше день един во дворях Твоих почуты и сящ. Изволи приметатися в дому Бога моего, паче неже житими в селении грешничию. Яко милость и истину любит Господь, Бог благодать и славу даст, Господь не лишит благих ходящих и зло ведемых. Господи Боже сил, блажен человеку побои на тяну. Благоволил еси, Господи, землю Твою возвратил еси плены, а ковле оставил еси беззаконие людей Твоих, покрыл еси все грехи. Укротил еси весь гнев, и возвратился еси от гнева ярости Твоей, я возврати нас, Боже, спасение наше. И отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневаешься на ныне, простреши гнев Твой от рода в роду. Боже, Ты обращаешь вешеные люди Твои возвеселятся о Тебе, яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди свои, на преподобные свои, на обращающие сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его спасения, Его вселите славу в землю нашу, милость истина, святостися, правда и мир благозастася. Истина от земли воссияй, правда с небесе приничи, бо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предыдет, и положит путь стопы свое. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши мя, конечно, Бог есть масса, храни душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, повающего на тян. Помилуй мя, Господи, яко в Тебе за Бог весь день, возвесели душу раба Твоего, как Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благо кроток и многомилости всем призывающим Тя, внуши, Господи, молитву мою во мне, глаз умоления моего в день скорби моей, я возвал к Тебе. Яко услышал мя еси, несть подобен Тебе в базе, Господи, несть по делам Твоим, се ясы целики сотворил еси. Придут и поклонятся пред Тобою, Господи, прославят имя Твое, яко велись, и Ты, творяй чудеса, Ты, си Бог един. Настави мя, Господи, на путь Твой, пойду воистине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятись имени Твоего, исповемся Тебе, Господи, Боже мой. Всем сердцем моим и прославлю имя Твое век, як и милость Твоя вели на мне. И избавил еси душу мою от ада преисподней шагов, Боже, законопреступница, восставши на мя, сон державный, заскаши душу мою. И не предложишь Тебе пред собою, и Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый, многомилостивый истинный. Призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мной с нами небо благо и доведить ненавидящие мя, постыдятся, как Ты, Господи, помог мне, утешил мя еси. Сотвори со мной с нами небо благо и доведить ненавидящие мя, постыдятся, как Ты, Господи, помог мне, утешил мя еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Преобразился и

0: пресны во веки веков. Аминь. И же нас ради рождейся от Девы распятия, претерпев благие исповерги смерти, смерти воскресения явления ко Богу. Не пресы я же создалась и рукою Твоей, яви человеколюбие Твоей милости ве, прими рожью Тебя, Богородица, молящаяся за ны. И спаси, спаси наш люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради. И не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас, Авраама ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака, раба Твоего, и Израиля, святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны, во веки веков. Аминь. Где святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцеление мощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны, во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, окажи мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Я да твоей царству и силы, и слава Отца и Сына, и Святого
0: Духа. Аминь. На горе преобразился Иси, и якоже в мещах ученицы Твоей славу Твою, Христе Боже, видишь. Да егда Тебя возле распинаема, страдания убо разумеют вольные, мир и веже проповедят. Деко Ты еси воистину отче сияние. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле, поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее. И же праведное, любя грешное, милуя, и же вся забыка спасения, обещания ради будущих блага. Сам Господи, прими наших час и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятите, лица очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы. Да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры. И в разум неприступное Твое я славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и пресны, во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога, Слово Рожью, Сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, Святейший Владыка, благослови.
1: Боже ущербный, благослови, и просвети церковь на мне, помилуй.
0: Аминь, Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, долготерпевая наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас. Вон же на животворящем древе висе, благоразумному разбойнику, уже в рай пути сотворилось и входа. И смертью смерть разрушил еси, очисти нас грешных и недостойных раб Твоих. Согрешихом бы и беззаконного, ком и нес мы достойны возвести о часа нашей, возрети на высоту небесную. За не оставихом путь правды Твоей, ходихом волю сердец наших, мы молим Твою безмерную благость. Пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей, и спаси нас имени Твоего ради святаго. якийсь час уже в світі дні наші, змінися з руки супротивного і остань нам гріхи нашого. И мертві плотское наше мудрование, добит боготворивший человека в нового облицемся. И тебе поживем нашему владыце и благодетели, так и твоим последующим повелением вечный покой достигнем. И где же есть всех веселящихся жилища, ты бы сибо истины, истины веселье, радость, любящих тебя, Христе Боже наш, и тебе славу высылаем с обезначальным твоим отцем. Святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, во веки веков. Аминь.
1: Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, во веки веков.
0: Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадим Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадим самому Христу Цареве Богу нашему. Благослови, душе моя, Господа, Господи, Боже мой, возвеличил сей си, зелого исповедание, велилепо, то облекло сей си. Одеялся светом, я кризы, простирая небо, я как кожу, покрывая водами, превыспание своя, полагая облаки на восхождение свое, ходя на крилу ветреню. Водяй ангелы свои, духи и слуги свои, пламень огненное, основая землю на тверди, и я не преклониться век века. Бездны, кори за одеяние, едя на горах, станут воды от запрещения Твоего, побегнут от глаза грома Твоего, боятся. Восходят горы, не сходят поля, вместо я же основал еси, предел положил еси, горы не приедут, не же обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебдях, посадя гор, пройдут воды, напоятся звери, сильно ждут, она огрев жажду свою. От их птицы небесные привитают от среды камени, дадят глаз, нападяя город, превыспанник своих от плода дел твоих насытится земля. Просибая траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли, вино веселит сердце человека. С ума спите лица елеем, и хлеб сердце человеку укрепит, насытится древа польская, кедри львам всех же еси насадил. Там у птицы во гнездятся, родивы жилища предводительствуют ими, горы высокие еленем, камень прибежища заяцем. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой, положил есть и тьму, и бысть ночь, мне же пройдут все звери и дубравни. С кем не рыкающие восхитить и взыскать от Бога пищу себе, воссия солнце, собравшись и вложив своих лягут. И зайдет человек на дело свое, на дело не свое до вечера, к возвеличившиеся дела Твои, Господи. Я премудростью сотворил еси, исполнись земля, твари твои яси, и море великое пространное, там и гади их и не из числа, животное малое с великими, там и корабли приплавают. Змей сей его же создалось, ругатись ему, всяк тебе чай дать и пищи им во благо время, давши тебе им соберут, отвергшу тебе руку, всяческой исполнится благость, отправь уже тебе ли. Лице возметутся, а ты меж духах и исчезнут, и перст свою возвратятся, после же духа твоего и созиждятся, и обновишь лице земли, будет слава Господня вовеки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на земле, творя ее трястись, прикасаясь горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть, но сладится ему беседа моя же, возвеселюсь о Господи. Исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, к же небытием, благослови душе моя Господа. Солнце позна запад свой, положил еси тьму и бысть ночь, яко возвеличившися дела Твоя, Господи.

0: Преосвященнейшем епископе Кирилле, честне пресвитерстве Христе, дьяволстве, а всем причти людям Господу помолимся.
1: Господи, помилуй!
0: Пусть и начальствующих, учащих, учащихся Господу помолимся.
1: Господи, помилуй!
0: Стране нашей, народе, властях и воле.

Богородицу и Преснодеву Марию со всеми.

0: помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодевую.

Господа зла, глазу мы до Господа помолимся, пролив пред ним моление мое, печаль мою пред ним возвещу, вникающий зовет меня Богу моему.

Daniel.

Да утвердись, милость Его на нас.

свободные от души и души.

сын человек еже обрети премудрость, и смертен еже увиди разум. Лучше бы сию куповати, нежели златые и сребра сокровища, честнейшая же есть камень и многоценных. Все же честное недостойно ее есть, долгота бы дней, и лето живота в деснице ее, шуется же ее богатство и слава, от уст ее исходит правда, закон же и милость на язык соносит. Послушайте оба меня, о чадо, честное Борико, и блажен человек, и же пути моя сохранит, исходи бо мои, исходи живота, и уготовляется хотение от Господа. Всего ради молю вас, и предлагаю мой глаз сыновом человеческим, як аз премудрость устроив, советы разум и смысл аз призвав, мой совет и утверждение, мой разум, моя же крепость, аз меня любящие люблю, ищущие же меня обрящут благодать, разумейте оба не злобили и коварства, не наказанье же прилагайте сердца, послушайте меня и паки, честная Борико, и отверзу от устен правая, яко истине поучится гортань мой, мерзкий же предо мною усты лживая, с правдою все глаголы уст моих, ничтоже в них стропотно, ниже развращенно, вся права суть разумевающим и просто обретающим разум, научу бы вас истине, да будет о Господе надежда.

праведного погибнет, уст немужей праведных капли благодати, уста же нечестивых развращаются, мерила льстивая мерзость пред Господем, вес же праведный приятель Ему, и держаще внедет осаждение, там и бесчестие, уста же смиренных получаются премудрости, совершение правых наставит их, и поползновение отрицающихся упасет их, не пользует имение в день ярости, правда же избавит от смерти, умер праведный, остави раскаяние, нарочно же бывает и посмеятельно нечестивых палуба, правда непорочного исправляет пути, в нечестие же падает неправда, правда мужей правых избавит их, бессовитием же пленяются беззаконие, скончавшийся мужа праведно не погибнет надежда, похвала же нечестивых погибнет, праведник от Бога убегнет, вместо же его предается нечестивый, во всех нечестивых сеть гражданам, чувства же праведных благоспешные, во благих праведных исправится град, и в погибели нечестивых радование, во благословении правых возвысится град, пусты же нечестивых раскопаются, ругается гражданам лишенный

причащийся в покое будет, старость бочесна немноголетна, ниже в числе лет исчитается, седина же есть мудрость человеком, и возраст старости и житие нескверные, благоугоден Боголюбых, возлюблен бысть, и живый посреди грешки представлен бысть, восхищен бысть, да не злоба изменит разума его, и лилий скрестит душу его. Рачение во злобы помрачает доброе, и парение похоти применяет ум не злобе. Скончався в мале, исполнили это долго, угодно Бобе Господи и душа его. Всего ради подчасти от среда лукавствия, люди же видевши и не разумевши, ниже положши

Господнего. Ты же, Господь, заступник мой, и слава моя, вознеси главу мою. Глас моим ко Господу возвал, кто слышит меня, дворы святые своя. Пас уснул, и спах, восстанк, яко Господь заступит меня. Не убоюсь от тех людей, окрестно падающих на меня. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразил, если вся враждующими всуе, зубы грешников сокрушил, если. Господи, есть спасение на людях Твои, благословение Твое. А соснух и спал, постав, яко Господь заступит меня. Господи, да не ярости Твоя влечишь меня, ниже гневом Ты накажешь меня. Яко стрелы Твоя взошь во мне, утвердилась на мне руку Твою. Несть исцеление плоть моя, Отец, от гнева Твоего. Несть мира в костях моих, Отец, от грех моих. Яко беззаконие мое пред за душу главу мою, яко время тяжко тяготеше на мне. Восмердеши и согниша рану, Отец, от безумия моего. Пострадал, ты слепов все до конца весь день.

все желание мое, воздыхание мое тебе не утаися. Сердце мое смятися, оставь мне силу мою, святочь мою, тонися, но.

о беззаконе моя возвещу и попекусь о грехе моей. Спросишь мое живот и укрепишься паче меня, и умножишься ненавидящими бесправды, воздающими славу, благая благами за негоня благостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, помни помощь моя, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, помни помощь моя, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, Тебе утреннего ожидать Тебе душа моя, ой, множится Тебе плоть моя, земли пусть и не проходит, не безводня. Так во свете мне вихся Тебе видите силу Твою, славу Твою. Я получу милость Твою, паче животу с ним и похвалите Тебя. Так благословлю Тебя в животе моем, имени Твоем воздержу руки мои. Я каток и масти, да исполнится душа моя, и устам радости восхвалится уста моя. Аще поминав Тебя на постели моей, на утренних поучавших Тебя, яко был еси помощник мой, в крови крылу Твоя возрадуйся. Прикли душа моя по Тебе, имени же прият десница Твоя. Тише в сое скажа душ моя внид от преисподней земли, предадятся в руки оружия части лисом Божьим. Царь же возвеселится о Боге, похвалится вся клины сии, яко заградившись устав главолящих неправедное. На внутренних поучался Тебе, яко был еси помощник мой, и в крови клеву Твоя возрадуйся. Прикле душа моя по Тебе, имени же прият десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, в одни воззвал Ты в ночи пред Тобою, да внеде третья молитва, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, живот мой ад приближися, применен бы снисходящими в ровы, яко человек без помощи.

Славился знамя моих от меня, положившими мне за себе предан бы их и не схождал. Отче мой, из немогости от нищеты, возвал к тебе, Господи, везде и везде к тебе руцы мои. Недомерками творишь и чудесами, врач воскресят и исповедится тебе.

Господи, возвав и утро молитвы пред Творителем. Вскоре, Господи, отрежь душ, мы отвращаешь от меня, не ищи тебя всех

Господи Боже, спасение мое, Господи, возвал ты ныне пред Тобою, да внидет при тебя молитв мою, преклони уши твои к молению моему. Благослови души мои, Господи, и все внутреннее мое имя святое Его. Благослови души мои, Господи, не забывай всех воздаяний Его, очищающего всякие законы Твои, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от осления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желаниях Твои обновить и огорды и юность Твоя, творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказав пути Своей Моисееве, сыновом Израилем, хотение Своя, щедрой милостью Господь, долготерпеливо, многомилости, не до конца прогневайся, не живи,

Яко по высоте небесней от земли утвердилась Господь милость Своя на боящихся Его. И лихо стоят постолцы от запада, ударил весь от нас беззаконие наше. Яко же щедрый Отец Сыну, щедрый Господь боящихся Его. Яко Той познал создание наше, помянул, яко персись мы. Человек, яко трава дни Его.

Господь на небеси уготовил престол свой, царство его всеми обладает. Благословите Господа все ангели его, сильные крепостью творящие слово его. Услышите глас словес его. Благословите Господа все силы его, слуги его, творящие волю его. Благословите Господа все дела его на всяком месте владычестве его. Благослови души моя Господа на всяком месте владычестве его. Благослови души моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей. Услыши меня в правде Твоей, не вниди в суть рабов Твоих. Яко не оправдится пред Тобою всяк живых. Яко погнал враг душу мою, смирил я землю животную. Посадил меня из темных, яко мир Твое века. И умей во мне дух мой, во мне смятей сердце мое. Помяну мне древние, поучись во всех делях Твоих, творениях руку Твою поучался. Воздей к Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услышь меня, Господи. Ищите дух мой, не отрати лица Твоего от меня. И уподоблюсь нисходящим в рот. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твоя, яко на Тебя уповал. Скажи мне, Господи.

Отцу и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя.

ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благо есть исповедаться Господи, и пейте имя Твоему Вышний, возвещайте за утро милость и истину Твою на всякую ночь, где седострудним псалтире с песней в гуслях, яко возвеселил меси Господи в творении Твоем, и в деле руку Твоей возрадуйся, яко возлишься дела Твоя, Господи, зело углубишься помышление Твоя. Муж безумие не познает, и не разумев, не разумеет сих. Нигда прози Божий грешницы, яко трава, и проникоши все делающие беззаконие, яко да потребятся век века. Ты же вышний во век, Господи, яко се врази Твои, Господи, яко се врази Твои погибнут, и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется к единорога рог мой, и старость моя велей мастите, и возре око мое на враги мои, и восстающий на меня лукавнущий услышит ухо мое. Праведник, яко финикс процветет, яко кедр и живлевание умножится, насаждение в дому Господне, во дворе Бога нашего процветут, еще умножится в старости мастить и благоприемлющие будут, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь, воцарися в лепоте, облечеся, облечеся, Господь, в силу и припоясася, ибо утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол Твой, отоли от века Ты иси. Воздвигоши реки, Господи, воздвигоши реки гласа Своя, возьмут реки сотрение Своя, от гласов вод многих, дивны высоты морские, в дивен высокий Господь, сведение Твое уверишься зело, дому Твоему подобает святыни, Господи, долготу дней. Бог отмщения, Господь, Бог отмщения не в беду все есть. Вознесися, судья земли, воздашь воздаяние гордым, доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся. Провещает и возглаголит неправду, возглаголит вседелающий беззаконие. Люди Твои, Господи, смириши, и достояние Твое озлобиша, давицу и сира умориши, и пришельцы убиша, и реши не узрит Господь, ниже разумеет Бог Иаков. Разумейте же безумнее в людях, и буе некогда умудритеся, насаждей ухо не слышит ли, или создавы око не смотрят ли, на козлу языки не обличит ли, уча человека разуму. Господь весть помышление человеческое, яко суть суетна, блажен человек, и гоже аще накажешь, Господи, и от закона Твоего научишь его, укротите его от дней лютых, донь же изрыться грешному яма. Як не отринь Господь людей своих, и достояние своего не оставит, донь же правда обратится на суд, и держащийся я всеправе сердцем. Кто восстанет ми на лукавнующее, или кто спрестанет ми на делающее беззаконие? Аще не Господь помог бы мне, в мале вселился бы его ад, душа моя. Аще в глаголах подвижься нога моя, милость Твоя, Господь, помогаши ми. По множеству болезни моей в сердце моем, утешение Твое возвеселишь, душу мою. Да не прибудет Тебе престол беззакония, созидает труд на повеление, уловят на душу праведничу, и кровь неповинную осудят. И быть мне, Господь, прибежище, и Бог мой в помощь упованию моего. И воздаст им Господь беззаконие их, и полукавство их, погубит.

и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, возрадуемся, Господи, воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его исповедание, и во псалмех воскликнем Ему, яко Бог вели, Господь, и Царь вели по всей земли, яко в руце Его все концы земли, и высоты гор того суть, яко того есть море, и то сотвори, и суша руце Его создасте. Приидите, поклонимся и преподем Ему, и восплачемся пред Господом, сотворшим нас, яко то есть Бог наш, и мы люди, пажите Его, и овцы руки Его. Несть ачи глаз Его услышьте, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании под неискушение в пустыне. Он же искусишь мя отцы ваши, искусишь мя и видишь и дела моя. 40 лет у негодовах рода того, и рех присно заблуждают сердцем, ти же не познаши путей моих, яко клягся во гневе моем, аще мне дат покой мой. Воспойте, Господи, песнь новую, воспойте, Господи, вся земля, воспойте, Господи, благословите имя Его, благовестите день от дня спасения Его, возвестите во языце славы Его во всех людях и чудеса Его, яко вели Господь и хвален зело, страшен есть над всеми боги, яко все боги язык бесови, Господь же небеса сотвори. Исповедание и красота пред Ним, святыня и великолепие восвятили Его. Принесите, Господи, отечестве язык, принесите, Господи, славу и честь. Принесите, Господи, весь славу имени Его, возьмите жертву и входите во дворы Его. Поклонитесь, Господи, во дворе святем Его, да подвижется от лица Его вся земля, рците вы из языка Господь воцарися, и вы исправи вселенной, и уже не подвижется, сует людям правостью, да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение Его, возрадуются поля и вся яжи на них, тогда возрадуется вся древа дубравная. От лица Господня, яко грядет, судите земли, судите вселенней в правду и людям истинную своею. Господь, воцарися, да радуйся земля, да веселятся острови мнози, облак и мрак, окрест Его, правда и судьба, исправление престола Его, огонь пред Ним предыдет и попалит окрест враги Его. Посвятивши молнии Его вселенную, види и подвижется земля, горы и яко воск растающий от лица Господня, от лица Господа всея земли. Возвестишь небеса правды Его, и видишь все люди славы Его, да постыдятся все кланяющие истуканам, хвалящиеся о идолях своих, поклонитесь Ему все ангели Его. Слыши, возвеселись, Сион, и возрадуешься, чери иудейские, судя прадед твоих, Господи. Яко Ты, Господь, вышний над всей землею, и зело превознесся над всеми боги. Любящий Господь, ненавидьте злая, хранит Господь души преподобных своих, из руки грешничей избавит я. Свет во сия праведнику и правым сердцем веселье. Веселитесь, праведни, о Господи, и исповедьте память.

и ныне присно и во веки веков. Аминь. Воспойте Господи песнь новую, яко дивно сотвори Господь, спаси Его десницы Его и мышцы святая Его. Сказа Господь спасение свое, пред языки открыл правду свою, помянул милость свою Иаку, истину свою дому Израилеву, видишь все концы земли спасения Бога нашего. Воскликните Бога и вся земля, воспойте, радуйтесь и пойте, пойте Господи в гусли, в гуслях и гласе псаломсте, в трубах кованых и гласом трубы рожены, вострубите пред царем Господем, да подвижется море и исполнение его, вселенные все живущие на ней, реки восплещут рукой вкупе, горы возрадуются от лица Господня, яко глядит, яко идет судите земли, судите вселенные в правду и людям правостью. Господь воцарись, да гневаются люди, сидя на херувимах, да подвижется земля. Господь сегодня великий, высокий, есть над всеми людьми. Да исполнится имя Твоему великому, яко страшную свято есть. И честь царева суд любит, Ты уготовилась и правоты, и суд, и правду в Иакове, Ты сотворилась им. Возносите Господу Бога нашего, и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон во иерех Его, и Самуил, призывающих имя Его, призываху Господи Твой, послушавши их, в столпе облачных глаголоши к ним, и яко храняху сведение Его и повеление Его, я же дадею им. Господи Боже наш, Ты послушалась их, Боже, Ты милости бывалась им, и мщай на все начинания их. Возносите Господа Бога нашего, и поклоняйтесь горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Богове, вся земля, работайте, Господи, веселье, бните пред Ним в радости, увидите, яко Господь Твой есть Бог наш, Той сотвори нас, а не мы. Мы же люди Его и овцы пажите Его, бните во врата Его, во исповедание, во дворы Его, в пениях, исповедите к Нему, хвалите имя Его, яко благ Господь век милость Его и дождь до рода и рода истины Его. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочни, когда придешь и ко мне, прихождав не злоби сердце моего посреди дома моего, не предлагав пред очим моим вещь законопреступную, творящее преступление возненавидях, не прельпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего та искреннего своего, сего изгонях, гордым оком, несытым сердцем, сим не едях. Отче мои, на верной земле посаждать я со мною, ходя и по пути непорочную, семи служаше, не живяше посреди дома моего, творяй гордыню, глаголи неправные, не исправляше пред отчима моима, во утре избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

Господь тебе да приедет, и отврати лица твое от меня, вон же еще день скорблю, преклони ко мне ухо твое, вон же еще день призову тебя, скоро услышу меня, яко исчезоша, яко ты в дне моей, и кости мои, яко сосрешила, соскошася, уязвен бык, яко трава, иша сердце мое, яко забых снести хлеб мой, подвеласа воздыхание моего, хрельфе кость моя плоти моей, уподобихся не я сети пустыней, бык, яко ночным ран на нырище, дикий бык, яко птица особи честен изде, весь день поношал хуми врази мои, и хвалящий мя мною клянях уся, за не пепел, яко хлеб едях, и питье мое с плачем растворях, от лица гнева твоего и ярости твоя, яко вознес не зверт вместе, дни мои костень уклонишася, и аз яко сын исхох, ты же, Господи, вовек пребываешь, и память твоя в рот и рот, ты воскрес, ущедриши Сиона, яко время ущедрить его, яко прейде время, яко блавали шарби твои, камни его, и перси его ущедрят, и убоятся зайцы имени Господня, и все цари земсти и славы твоя, яко союзе Господь Сиона, и явится во славе своей, презрена молитву смиренных, и не утяжи моления их, да напишется сие в рот им, и люди здесь, где мы восхвалят Господа, яко приниче с высоты святые свое, Господь с небеси на землю презре, услышите воздыхание кованных, разрешите сыну мышленных, возвестите в Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, не да собратися людям купе и царем, и же работайте Господеве, отвещай Ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвести ими, не возведи меня в преполовение дней моих, вроде родов лето Твое, в началях Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса, та погибнут Ты же пребываешь, и вся яка реза обетшает, яка одежда свишая и изменятся, Ты же тожде еси, и лето Твое не скудеют, сыны веров Твоих вселятся, и семя их вовек исправится. Благослови души мои Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови души мои Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твое, исцеляющего все недуги Твое, избавляющего от ослини живот Твой, венчающего Тебя милости и щедротами, исполняющего благие желания Твое, обновиться кого для юность Твоя, творя милостыни Господь и судьбу всем обидимым, сказав по Тебе своему Севе, сыновом Израилем хотение свое, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворилось нам, ниже по грехам нашим воздалось нам, яко по высоте небесной земли утвердилась Господь милостью на боящихся Его, велико стоят восток от запад, удалось от нас беззаконие наше, яко же щедрый Тоди, Сын, ущедрый Господь, боящийся Его, яко Той познал создание наше помяну, яко перст есть мы, человек, яко трава дни Его, цвет сильный, так отцветит, яко дух пройдя в ним не будет, и не познает тому места своего. Мило же Господне от века до века на боящихся Его, и правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творить ее. Господь на небесе, то престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие Слово Его. Услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие воли Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычества Его. Благослови души мои Господа.

0: веки веков. Аминь. Исповедайтеся, Господи, призывайте имя Его, возвестите во здесь дела Его, Господь Ему и поте Ему, поведите все чудеса Его, хвалитеся по имени святим Его, да возвеселится сердце, ищущее Господа, защите Господа, утвердитеся, защите лица Его войну, помяните чудеса Его, я же сотвори чудеса Его и судьбы уст Его, семя Авраам ли раби Его, сыновей Иаков ли избрание Его, той Господь Бог наш по всей земле судьбы Его, помянул век завет свой, слово еже заповедав тысячи родов, еже завещал Аврааму и клятву свою Исааку, и поставил Иакову повеление и Израилю в завет вечный, глаголя тебе дам землю Ханааню, уже достояние вашего, не добыть им малым числом, малейшим и пришедшим в ней, и придушу от языка в язык, и от царствия в люди ины, не оставить человека, обидите их, и обличи они в цари, не прикасайтесь помазанным моим, и вопрос их моих не лукавнуйте, и призва глад на землю, всякое утверждение хлебное сотры, послав пред ними человека, в раба продан весь Иосиф, смиришь обокого к мозе его, железо пройдет душа его, донде же прийде слово его, слово Господне, враже его, посла царь и разреши его, князь людей и оставь его. Поставь его господина дому своему и князя всему стяжанию своему, наказать и князя его, яко себе, и старца его мудрите, и в неде Израиль во Египет, и Иаков пришествовал в землю хамову, и возрасти люди свое зело, и укрепи я паче врагов их, преврати сердце их, возненавидите люди его, лес сотворите в рабех его, посла Моисея, раба своего, Аарона, и Боже, избра себе, вложи в них словеса знамени своих и чудес своих земли хамови, посла тьму и помрачи, яко пригачиша словеса его, вложи воды их в кров и из моря рыбы их, воскипе земля их жабами, в сокровищницах царей их, речей придуши песни мухи, из книпы во вся пределы их, положи дожди их, грады, огонь попаляешь в земли их, и порази винограды их и смоквы их, и сотри всякое древо пределы их, речей придуши прузи и гусеницы, им же небе числа, и снедуши всякую траву в земли их, и поядуши всяк плод в земли их, и порази всякого первенца в земли их, начаток всякого труда их, изведи яст серебром и златом, и небе в коленях их болянь, возвеселись Египет, воисхождение их, яко нападе страх их на ня, распростре облак покров им и огонь, еже просветите им ночью, просиша и придоша крастили, и хлеба небесного насытия, разверзя камень и потекоша воды, потекоша в безводных реки, яко помяну слово святое свое, еже к Аврааму рабу своему, и изведя люди свое в радости, и избранное свое в веселье, и даде им страны язык, и труды людей наследовашо, якода сохранят оправдание Его, и закона Его взыщут. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Всеми

Tag, Evangelie, Erzählen.

по пришедшим к нему иудеям. Аминь, аминь, говорю вам, не уходя от верного двора, чино прилаза иудеям, то и тать есть разбойник, а уходя от верный пастырь есть овцам. Сему дверник отверзает, и овцы глаз его слышат, и своя овцы глашает по имени, изгонит их, и когда свое овцы жде нет, пред ними ходит, и овцы по ним идут, яко видят глаз его, по чуждем же не идут, но бежат от него. Яко не знаю чуждаго гласа, сию притчу рече им Иисус. Они же не разумеше, что бяше, я же глаголаше им. Рече же паки им Иисус. Аминь, аминь, глаголю вам. Яко аз есть веру сам. Силиком их прийде прежде меня тать есуть и разбойницы, но не послушаша их овцы им, аз есть дверь мною, аще кто мнидет спасеться, и мнидет и изыдет, и пажить обрящет.

беззаконие за счет весь мой пресек на земле, мать моя. Все болезни оно возлюбились и безвестные тайны при мудрости твоей явились и окропившими и словами очившися, омывшими и почи снег убившися. Духу моему дайте радость и веселье, возрадуйся кости смирения, отвратили следствие от грехных и вся беззаконие мои очисти. Сердце чисто содержи во мне Божий, дух прав, обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица твоего и духа твоего святого, не отними от меня. Воздашь мне радость спасения твоего и духа владыщим утверди меня. Научу беззаконные путем твоим и нечестивее к тебе обращаться. Избави меня от крови Божия, Боже, спасения моего. Возрадуйся язык мой правде твоей. Господи, снимай, отверзи шею, стану и возвесят хвалу твою. Я плачу, Бог, восхотелось и жертве дал духовно, всесожжение не благоволейши. Жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушено, и смиренно Бог не уничижит. Умножи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, когда благоволейши жертву правды и возношение всесожигаемое.

0: Христа неприступным в радости поющие, поим Богу нашему, яко прославися.
1: Слово Тебе, Боже наш, слово Тебе, силу язык обличитеся, друзья, ученицы, чуть ниже будете в богатстве их, яко славы наполнитеся, яко явлюсь и светлее солнца, облистая в радости поющих, поим Богу нашему, яко прославися.

0: очи митрофания, моли Бога о нас. От многих зол, многого уныния исполнены, к Тебе прибегаем, святителю Христов, митрофании, и от Тебе скорой помощи заступления ныне требуем.
1: Святителю очи.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, во всего Адама облегся Христе, очерневшее измени просветилось и древнее естество, изменением зрака Твоего Богу соделал еси.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, столпом огнезрачным облаком древле, иже в пустыне Израиля веды, днись на горе Хаор, синезреченного свете, Христос.

0: страдание, на стезю нас покаяние направим, архиереев красотой и верных утверждением.
1: Святите речи, микрофании, моли Бога о нас, молим, душевное наше смущение, тьму бесовских наваждений нас разорите. Тебе, Бо святе, дадеся благодать Святого Духа, злые духи прогоняйте.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, недугующим телом, недугуем и душею богоблаженнее. Ты же не остави нас во грехах наших погибнути, но в них же и сам, якоче

0: Отче, и паче миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Благословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе

0: восстанете ленивее, и же всегда низу поникшие в землю души свои помыслы, возьмитеся и возбытися на высоту божественного восхождения, приди сэм к Петру к Заведеевым, и вкупе с аонями Фаворскую гору достигнем, да видим с ними славу Бога нашего, глажу слышим, Его же свыше слышаша и проповедаша, Отче сияние.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, во святительстве.

0: Богодил еси, сего ради от него нетлением и чудесы, очи Митрофани почтился еси, яко причастник Божия благодати.
1: И ныне и присно на веки веков поминь сокровенную молнию под плотью существа твоего Христе и божественного благолепия на свете показалось и гори благодетелю, просияв сущим с тобой учеником и разумевши нестерпимо сущую славу твою. Свят еси возопиша, яко неприступен сей, виден был еси плотью и мирови, единее человеколюбие.

0: Твое, Христе Боже, якосы прежде век, и той же на область восхождения положивы, на фаворе неизреченно просиял еси.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, согласующее предстоя.

0: сгоревшего огните в купине древле предвидевый Моисей и взятый на колеснице огненный Илия в Христе.
1: Святителя, Отче Митрофания, моли Бога у нас, пламень погаси в нас,

0: Израиль, святителю Бога избрание, согри нашу веру и любовь яже к Богу, да закону Его усердно последующее, придем поприще нашего спасения, непреткновенно.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, столб крепости, сяжавший.

купами, чертожи незаходимого света, Дево, низма достойна чертога небесного, греховная ради вины. Ты же, Богородительница, ради обнаженного на кресте, сладко до Твоего Сына и благого нашего Господа.

0: Тебе, Тео пресносущное сияние во эти чистой славе, ученице, ковидевшего сиявших Христе, Тебе вопиеху, во свете Твоем, пути наша на прохави.
1: Святитель Отче Митрофане, моли Бога у нас, молимся и вопием всеусердно, исполни богодухновение, веселье живот наш, покрывая нас крепким покровом защищения Твоего, от глада, язвы и междоусобной брани, яко можешь и очи, аще хочешь им.
0: Святитель Отче Митрофане, моли Бога о нас, мрак наших заблуждений, житейской гордости, светлости святых молитв Твоих, Митрофане, прожени, да помощью Твоею грехов оставления приимше, милостью Христа Бога обуяще.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, на одре немощи и уныние низлежащими, подашь руку помощи пастырю Бога возлюбленне, и не остави мя лишенно быть и Твоего Спасительного благодатью Святого Духа посещения.
0: И ныне и пресне веки веку, аминь. Чистейшие сипачи ангельских чинов, от я же источник святыни, воплотися нас радио, да святит есть число человеческое, молитвы Твоими, Богородице, избави нас от темений нечистых наших деяний и неподобных глаголаний.

0: сияние паче солнца светеснейший спас, просияв на фаворе, нас просветил есть.
1: Слава тебе, Боже наш, слава тебе, вошед на гору фаворскую, преобразился еси Христе, и лисью омрачив нас, просветил еси.
0: Слава тебе, Боже наш, слава тебе, тебя Бога познавши, славнее апостоли, на фаворе же Христе удивившийся колено преклониша.
1: Святитель Отче Митрофаний, моли Бога о нас, граду твоему заступник буди и пасты твои хранитель, грады же и страны, чтущие любую память твою, непреоборимой молитвой к предстательствам огради, да все тобой, Богомудрый Митрофаний, молимся.
0: Святителю Отче Митрофаний, моли Бога у нас, яко защитника тебя от Бога ведущие, власть над усих нечистых велью имуща, молим о злага действия злых духов, наши души сохраните безнаветны.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, подолгу блажат тебя верней, радуйся, Митрофаний зовущий, ты боись и воистину российской церкви радование и похвала, и тебя чтущим на враге одоление досточунье.
0: И ныне и присно и во веки вековами, гору тебя мысленную и лестницу Яковлю пророцы нарицают, ею же Бог человеком сните, погибшую драхму взыскать и хотя, ее же обред паги к небесе возводит, тем же тебя всея команда.

воздержанием тела, духа поработив, душу же равноангельно сотворив, святительскую одеялся и си одеждою, яко венец священства, и ныне все клонятся.

Запорожский свет красуйся, и на Воронежские церкви престоле украсился еси высоким удобрением премудрием, ибо был еси иерарх образ верным словом и житием. Тем же и Бог, яко угодника своего вознесетя, нетлением и чудесы в церкви своей прославляя, да всеверно зовем ти, радуйся, Воронежская похвала, Митрофане, Христу памятник.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, облиставшийся светом неприступные славы на Фаворсии горе, апостоле Христу вопияху, Отец наших Боже, благословен еси.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, сиянием божественного шума и рассадательным облаком Христе, и зари Твоего насаждаемый апостоле Паяху, Отец наших Боже, благословен еси.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, в неприступном свете, як увидите Петр, на Фаворсии горе облиставши Христе возопи, Отец наших Боже, благословен еси.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, с начальником жизни Христом сущий, дети заведевы, як и сквозь зрака свет возгремеша, Отец наших Боже, благословен еси.

0: Матерью Христом умоли, разрешитеся нам от прегрешений наших душевных сквер, да и мы тому, яко всесильному избавителю поем. Отце Боже, благословен еси.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, славу Божию одеянный, святитель и чудотворец нам от Бога показался, и си митрофани все к вольне, на светлость ми чудес твоих, паче солнечный луч озаряемый, зовем дивное тобою совершающему, Отце Боже, благословен еси.
0: И ныне и пресне на веки веков, аминь, великое дарование тобой от Господа приехом, Дева Пречистая, всего ради благодарственной пение приносим ки и зовем. Благословена ты в жена.

0: гору взыди Фаворскую Христос, на ней же паче солнечные лучи облистали цем, и же закону старейшия и благодати показа поющая, благословите все дела Господня Господа.
1: Слово Тебе, Боже наш, слово Тебе, да. Неприступное слово, на горе явся, неизреченно Фаворсти, неодержимый и незаходимый свет, общее сияние. Творю с ним, человека обожи, поющие, благословите все дела Господня, Господа.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, священнолеп настоящее, Моисей же Илия на горе Фаворе, божественное начертание ясно ипостаси видевши, Христа в Отечести, облиставши славе воспеваху, благословите все дела Господня, Господа.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, иже возрался божественного ради явления лице, прославися иногда Моисеева. Христос же, яко ризою светом и славой одевается, свет его самодетелен сый, озаряет поющие. Благословите все дела Господня, Господа.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, а святородно облако Христа, ученицы, объято зряще на Фаворе, и ницы на землю паше, ум просвеше, со Отцем сего паяко и Духом, благословите все дела Господня, Господа.
1: Святитель Отче Митрофане, моли Бога о нас, честным мощам Твоим, яко непреоборимому покрову прибегающие, немолчного Твоего ходатайства Богоносе преподобне просим, Ты же не презри, и же Тебе требующих помощи, но услыши и заступи всех поющих Тя и превозносящих Христа.

0: Запа ученицы, освежшися друг друга зряку, удившися же и к земли преклоншися, тебе, владыцы, все поклонишися.
1: Слово тебе, Боже наш, слава тебе, ум из облака посылавшийся богогласие, наизвестное чудо, Отец.

Божино, слово Тебе, образе непременного сущего, недвижимей печать неизменно, Сыне.

0: свое принесемте и плоды покаяния.
1: Святители Отче Митрофане, моли Бога о нас, ангелы, служители Святей Троицы, Митрофане, премудрый, радуйся, и нам, верою блажащим Тя, подашь молитвами Твоими о Духе Святи, радуйтесь.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, аще немощны есть мы, и премного согрешаем недостойнее, но не оступаем надежды.

Обличение в людях, сказать и старей, и путы, и славные.

Thank you.

блестящих и добродеющих во святим и всечестнем храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.

Царю мой, Боже мой, я как Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глас мой, за утро пристану Ти узришь имя, яко Бог не хотя беззаконие Ты, и си не призелится к Тебе лукавно, ниже прибудут беззаконцы пред очима Твоима. Возненавиделись и вся делающая беззаконие, погубившись.

сохранить свой стих и истинный сердце и стоит на гроб, отверг гортаник языки свои мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мысли своих, помножь-то нечесть их, извини, як и прегордишися, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тя, век возрадуются, вселившись в них и похвалятся от Тебе, любящие имя Твои. Яко Ты благословишь праведника, Господи, яко оружие благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище был и сином рот, и рот, прежде даже горам не быть, и создать из земли, и селение от века и до века Ты иси. Не отврати человека во смирение, реколось, и обратитесь из сыновей человечести, яко тысячи лет предачима Твоему, Господи, яко день вчерашний, ежемимо, иди стража ночная. Унчижение их летом будут утро, яко травами, и мы идет утро, процветет и предет,

страха Твоего ярость и чести. Десница Твоя, так и скажи мне, окованное сердце мудрости, обратися, Господи, доколе умолен будь на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, возрадухомся, возаселихомся во все дни наши, возаселихомся, за дни мня же смирил Неси, лето мня же видихом зла, и призи на рабы Твоя, на дела Твои настави, сыны, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою, разумею пути непорочный, когда придешь и ко мне, прихождав не злобе сердца моего, возжизя дому моего, не предлагав предачи ему моему вещь законопреступную, творящие преступление, возненавидев, не прильбе мне сердце строптиво, уклоняющего от мне лукавого, не познав, а клеветающего то искреннего своего сего, изгоняв гордым оком, не светлым сердцем сим не идя. Очи мои на верной земле посаждать, я со мной, хотя и по пути непорочной, всеми служаши,

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Преобразился Иси на горе кресте Божий, показал ученикам Твоим славу Твою, яко же можаху. Да воссияй Ты нам грешным свет Твой пресносущный молитвами Богородицы, да дачи слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, правила веры и образ кротости, словом и житием, пасты Твоей очи, смиренно мудрый Митрофане был Иси. Тем же и во светлостях святых солнце светлейшего сиял Иси, венцем нетления славу украшаем, моли Христа Бога стране нашей, граду нашей, в мире спастися. И ныне и пресно, и во веки веков, аминь, что тебя наречимо благодатное, небо, яко высиял Иси солнце правды, рай, яко призевла Иси свет нетления, дева, яко прибыла Иси нетленно, чистую матерь, яко имела Иси на святых твоих объятиях, сына всех Бога, того молись, спастися душам нашим. Стопы мои направи по словеси Твоему, да не обладают мое всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего и научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, яко да спою славу Твою, ведь день великолепия Твое. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше, жизнь на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле и в

0: На горе преобразился и сияк уже в мечах ученицы Твоя слава Твою, Христе Божий, видишь, Ты и гдатя узет распинаемо страданию, бо разумеет вольный мир, и же проповедит, яко Ты воистину, очи и сияние. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долготерпеливе, много милости и много благоутробни, и же правильно любя и грешное милое, и же вся за веки спасения обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши часы и молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши, освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякой скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчение их соблюдаем и наставляем, достигнем в соединении веры в разум. Непреступная слава Твоя, яко благословенный сила веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувиму, славнейшую, без сравнений, серафим, без зрения, Богослову, рочу, сущую, Богородицу Тебя величаем. Имя Господне, святейший Владыка, благослови.
1: Боже, ущедрый, благослови, и просветили Святой Наны, и помилуй.
0: Аминь.
1: Христе, святи истины, просвещай, священство, наличай, грядущего в мир, да знаменится нас святый Сандро, туда в нему звезде неприступный, и исправит с тобой наших дел, не в заповеди твоих, молитвами чистая твоя